борит с форсом. А я кружена округов, и с теми борит с форсом. Они чуют самотность, а я не чую жизнь. Вау, вау, вау. Кружена округов, и с теми борит с форсом. Они чуют самотность, а я не чую жизнь. Сходя до клубу вон, он не сыпать.